0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от креста, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. В 1925 году освобожден, служил в Польше. С 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 26 июля перед чтением молитвы «Ангелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа размышлял над евангельскими притчами о драгоценной жемчужине и о спрятанном на поле сокровище. В центре учения Иисуса находится тайна Царства Божьего. Эти притчи, подчеркнул Лев XIV, передают изумление человека, нашедшего то, о чем прежде невозможно было и мечтать. В этот момент отказ от всего прежнего имущества ради обладания найденным сокровищем воспринимается уже не как потеря или жертва, а как приобретение. С самых первых страниц евангелисты описывают призыв Иисуса следовать за ним как нечто непреодолимое, оставляющая свободу, но требующая решительного ответа, движимого искренним желанием. Говоря о том, как Бог становится близок к человеку, папа выделил важную деталь. Встреча с его царством – это поворотный момент, который не сужает, а расширяет жизнь. Если что-то теперь и должно измениться, то ради обретения больших возможностей, а не ради ограничений. Епископ Рима обратил внимание на вторую важную деталь, которой Иисус придавал особое значение. Сокровище на поле находит простой крестьянин, а драгоценную жемчужину распознает купец, возможно, странствующий путешественник. В других притчах фигурируют рыбаки, знаток закона, женщина, замешивающая тесто, хозяйка, наводящая порядок в доме, или управители, совершающие финансовые сделки. Царство Божье открывает свою бесценную красоту совершенно разными путями, но призывает к глубокому обновлению абсолютно всех – мужчин и женщин, молодых и стариков, бедных и богатых. Оно понятно каждому и привлекает всех. Так и сегодня Церковь представляет собой общину людей, различающихся по происхождению, культуре и опыту, но призванных сознавать свое единство во Христе. Именно Господь — это скрытое сокровище, это драгоценная жемчужина и сеть, которая собирает рассеянных, напомнил папа, добавив, что с самого начала Иисус собирал вокруг себя тех, кто иначе никогда не стал бы общаться друг с другом, показывая, что Бог не смотрит на лица и проявляет особую любовь к малым и отверженным. Папа призвал верующих просить о том же даре, о котором некогда молился молодой царь Соломон, даре распознавать истинно ценную жемчужину и сокровище, ради которого стоит отдать все. Святейший Отец противопоставил евангельскую мудрость духу современности. В то время как индустрия потребления меняет наш вкус, возбуждая все новые потребности, чтобы затем продать нам ответы, которые не насыщают, а порой и отравляют сердце, мы должны научиться распознавать то, что действительно имеет значение, сокровище отношений с Богом, которое открывает нам путь к радости и помогает наилучшим образом строить отношения между собой. В заключение Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, престола мудрости, дабы она направляла к Иисусу наше стремление к вечной жизни.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: После молитвы Анджелус Лев XIV решительно призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Папа напомнил, что накануне в Ливане состоялась беатификация Элии Хуаека, патриарха Антиохийского Маронитов с 1899 по 1931 год, основателя конгрегации сестер Маронитов Святого Семейства. Назвав его отцом Великого Ливана, Лев XIV подчеркнул, что новый блаженный был человеком диалога и упования, и призвал молиться по его ходатайству о даре долгожданного мира для всего ливанского народа. Говоря о международной обстановке, папа с тревогой отозвался об эскалации насилия на Святой Земле, жертвами которого на Западном берегу и в Газе становятся мирные жители. «Я обращаюсь с горячим призывом вернуться к переговорам о справедливом политическом решении, основанном на равном достоинстве и равных правах каждого человека. Отвергнуть новые военные действия и односторонние решения, особенно нарушающие статус-кво святых мест всех религий». Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в целом, где из-за военных операций обострилась нехватка воды и электричества. Папа призвал все стороны немедленно остановить атаки и открыть пространство для дипломатии, а также молитвенно поддержал жителей Франции и Испании, пострадавших от опустошительных лесных пожаров. Отдельное внимание папа уделил 6-му Всемирному дню бабушек, дедушек и пожилых людей, проходившему под девизом из пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призвал ценить вклад пожилых людей в жизнь церкви и общества, обеспечивая им должную поддержку и заботу. Епископ Рима особо приветствовал детей из приюта «Дом милосердия» из города Чертков, Украина, отдыхающих в Италии, участников детских и молодежных паломнических групп из Бельгии, Камеруна, Италии, а также курсантов школы карабинеров из Велетри. Папа приветствовал жителей Кастель-Гандольфа, которые пришли на Площадь Свободы в рамках традиционного праздника персиков, чтобы осветить плоды нового урожая. В конце встречи епископ Рима напомнил о вечерней процессии по Риму со статуей Богородицы на Тибре, речной Мадонны, пожелав всем верующим мирного и безмятежного воскресения. Святейший Отец записал видеопослание для католической молодежи из перуанской церковной прелатуры Чота и Кутерва, участвующей во втором епархиальном дне молодежи. Юноши и девушки из 18 приходов собрались в Кутерве, чтобы делиться друг с другом верой во Христа. Девиз этой встречи – «Призванные любить, посланные служить». Папа Лев дает свою интерпретацию этих слов – Иисус не хочет, чтобы вы были диванной молодежью, одурманенной или же удобно расположившейся посреди утверждения, что так было всегда. Церкви в Чоте и Кутерве нужен ваш священный бунт, ваша незамутненная энергия, ваше желание преобразить скорбную реальность в пространство надежды. Прислушайтесь к призыву стать миссионерами в своих школах, университетах, на улицах и в деревнях. Служите с радостью, особенно самым забытым, ведь именно там находится страждущий лик Иисуса. Преподавая апостольское благословение, папа вверил участников Дня молодежи Успенской Богородице, небесной покровительнице Кутерву.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас просят рассказать о неокатехуменате. Это возвращение к корням христианства или ветер перемен в католической церкви?

0: в ответе на наш вопрос мы будем руководствоваться не личными мнениями, а словами, обращенными к неокатехуменальной общине римскими папами, которые и дали импульс и ориентиры для его развития. Неокатехуменальный путь родился в 60-е годы в Испании. Его основатели Кико Аргуэльо и Кармен Эрнандес создали первую группу для того, чтобы вместе изучать Слово Божье и осуществлять на практике литургическое обновление после Второго Ватиканского собора. Цель неокатехумената – это общинный путь покаяния и обращения, посредством которого верующие все глубже осмысляют принятое крещение. Программным словом, адресованным неокатехуменату, была речь Папы Павла VI, произнесенная в 1974 году во время общей аудиенции. Приветствуя группу священников и мирян из неокатехуменальных общин Италии и других стран, Папа сказал: «Возлюбленные дети, нам известно, что в своих общинах вы вместе стараетесь понять и развить богатство вашего крещения и последствия вашей принадлежности Христу. Это обязательство побуждает вас осознать, что христианская жизнь – это не что иное, как последовательность, постоянная динамика, проистекающая из согласия быть со Христом и продлевать Его пребывание и Его миссию в мире». Здесь святой Папа Павел VI говорит о крещении, о постижении и развитии того, что было принято в этом таинстве. Таким образом, Папа говорит о мистагогическом пути, а не катехуменате как таковом, который заключается в первоначальном приобщении к истинам веры. В этом смысле путь неокатехумената больше обрисовывается именно как возвращение, а не как ветер обновления. Но вернемся к словам Павла VI. Продолжая свое обращение к представителям неокатехуменальных общин, он говорит, что идеи, лежащие в основе их создания, выражают стимул к новому открытию и к возвращению к христианским ценностям, которые как будто были приглушены. Это обращение Папа завершает ободрением и упоминанием о назидательном присутствии Святого Духа. А что это, если не ветер перемен? В той мере, в какой Святой Дух всегда побуждает оставаться на незыблемом камне веры и при этом развиваться, продлевая и обновляя миссию Христа в мире в данное время и в данном конкретном месте. Ведь послание Христа не камень, а живое слово, обращенное здесь и сегодня каждому человеку. Признаю в неокатехуменальном пути итинерарий католического становления, ценный для общества и для современности. Так святой Папа Иоанн Павел II писал в 1990 году в своем послании «Онни Квальвольта». Этой цитатой начинается и устав неокатехумената, в первом параграфе которого подчеркивается, что этот путь находится на служении епископа как один из способов осуществления в епархии христианского посвящения и непрерывного воспитания в вере. В послании Онни Квальвольта святой Папа Войтыла причисляет неокатехуменат к новым харизмам, которые особым образом расцветают после Вселенских соборов, как это произошло после Триденского собора и, в этом случае, после Второго Ватиканского. Святейший Отец также подчеркивает миссию этого пути, направленную на тех, кто оставил христианскую веру. Так что, несомненно, это возвращение к истокам. Но в этом же параграфе Войтыла подчеркивает, что неокатехуменальный путь – это одна из групп, помогающих своим членам встать на служение обновления Церкви. Когда впоследствии Папа Иоанн Павел II призвал Церковь к новой евангелизации, неокатехуменальные общины с готовностью ответили на этот призыв. Встречаясь с неокатехуменатом в марте 2015 года, Святейший Отец Франциск сказал, что неокатехуменат – это подлинный дар божественного промысла для Церкви нашего времени. В его основе лежат три церковных измерения – слово, литургия и община, источники множества Господних даров, в особенности призваний к священству и монашеству. Подведем итог. Новое осмысление собственного крещения, новое осознание принадлежности к Церкви. И истоки, и ветер перемен. Традиция никогда не статична. Она живет в каждой новой эпохе, обновляя лик Христовой Церкви, призванной продлевать во времени деяния Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от креста, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. В 1925 году освобожден, служил в Польше. С 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 26 июля перед чтением молитвы «Ангелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа размышлял над евангельскими притчами о драгоценной жемчужине и о спрятанном на поле сокровище. В центре учения Иисуса находится тайна Царства Божьего. Эти притчи, подчеркнул Лев XIV, передают изумление человека, нашедшего то, о чем прежде невозможно было и мечтать. В этот момент отказ от всего прежнего имущества ради обладания найденным сокровищем воспринимается уже не как потеря или жертва, а как приобретение. С самых первых страниц евангелисты описывают призыв Иисуса следовать за Ним как нечто непреодолимое, оставляющее свободу, но требующее решительного ответа, движимого искренним желанием. Говоря о том, как Бог становится близок к человеку, папа выделил важную деталь. Встреча с Его Царством – это поворотный момент, который не сужает, а расширяет жизнь. Если что-то теперь и должно измениться, то ради обретения больших возможностей, а не ради ограничений. Епископ Рима обратил внимание на вторую важную деталь, которой Иисус придавал особое значение. Сокровище на поле находит простой крестьянин, а драгоценную жемчужину распознает купец, возможно, странствующий путешественник. В других притчах фигурируют рыбаки, знаток закона, женщина, замешивающая тесто, хозяйка, наводящая порядок в доме, или управители, совершающие финансовые сделки. Царство Божье открывает свою бесценную красоту совершенно разными путями, но призывает к глубокому обновлению абсолютно всех – мужчин и женщин, молодых и стариков, бедных и богатых. Оно понятно каждому и привлекает всех. Так и сегодня Церковь представляет собой общину людей, различающихся по происхождению, культуре и опыту, но призванных сознавать свое единство во Христе. Именно Господь – это скрытое сокровище, это драгоценная жемчужина и сеть, которая собирает рассеянных, напомнил папа, добавив, что с самого начала Иисус собирал вокруг себя тех, кто иначе никогда не стал бы общаться друг с другом, показывая, что Бог не смотрит на лица и проявляет особую любовь к малым и отверженным. Папа призвал верующих просить о том же даре, о котором некогда молился молодой царь Соломон, даре распознавать истинно ценную жемчужину и сокровище, ради которого стоит отдать все. Святейший Отец противопоставил евангельскую мудрость духу современности. В то время как индустрия потребления меняет наш вкус, возбуждая все новые потребности, чтобы затем продать нам ответы, которые не насыщают, а порой и отравляют сердце, мы должны научиться распознавать то, что действительно имеет значение, сокровище отношений с Богом, которое открывает нам путь к радости и помогает наилучшим образом строить отношения между собой. В заключение Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, престола мудрости, дабы она направляла к Иисусу наше стремление к вечной жизни.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: После молитвы Анджелус Лев XIV решительно призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Папа напомнил, что накануне в Ливане состоялась беатификация Элии Хуаека, патриарха Антиохийского Маронитов с 1899 по 1931 год, основателя конгрегации сестер Маронитов Святого Семейства. Назвав его отцом Великого Ливана, Лев XIV подчеркнул, что новый блаженный был человеком диалога и упования, и призвал молиться по его ходатайству о даре долгожданного мира для всего ливанского народа. Говоря о международной обстановке, папа с тревогой отозвался об эскалации насилия на Святой Земле, жертвами которого на Западном берегу и в Газе становятся мирные жители. «Я обращаюсь с горячим призывом вернуться к переговорам о справедливом политическом решении, основанном на равном достоинстве и равных правах каждого человека. Отвергнуть новые военные действия и односторонние решения, особенно нарушающие статус-кво святых мест всех религий». Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в целом, где из-за военных операций обострилась нехватка воды и электричества. Папа призвал все стороны немедленно остановить атаки и открыть пространство для дипломатии, а также молитвенно поддержал жителей Франции и Испании, пострадавших от опустошительных лесных пожаров. Отдельное внимание папа уделил 6-му Всемирному дню бабушек, дедушек и пожилых людей, проходившему под девизом из пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призвал ценить вклад пожилых людей в жизнь церкви и общества, обеспечивая им должную поддержку и заботу. Епископ Рима особо приветствовал детей из приюта «Дом милосердия» из города Чортков, Украина, отдыхающих в Италии, участников детских и молодежных паломнических групп из Бельгии, Камеруна, Италии, а также курсантов школы карабинеров из Велетри. Папа приветствовал жителей Кастель-Гандольфа, которые пришли на Площадь Свободы в рамках традиционного праздника персиков, чтобы осветить плоды нового урожая. В конце встречи епископ Рима напомнил о вечерней процессии по Риму со статуей Богородицы на Тибре, речной Мадонны, пожелав всем верующим мирного и безмятежного воскресения. Святейший Отец записал видеопослание для католической молодежи из перуанской церковной прелатуры Чота и Кутерва, участвующей во втором епархиальном дне молодежи. Юноши и девушки из 18 приходов собрались в Кутерве, чтобы делиться друг с другом верой во Христа. Девиз этой встречи – «Призванные любить, посланные служить». Папа Лев дает свою интерпретацию этих слов – «Иисус не хочет, чтобы вы были диванной молодежью, одурманенной или же удобно расположившейся посреди утверждения, что так было всегда. Церкви в Чоте и Кутерве нужен ваш священный бунт, ваша незамутненная энергия, ваше желание преобразить скорбную реальность в пространство надежды. Прислушайтесь к призыву стать миссионерами в своих школах, университетах, на улицах и в деревнях. Служите с радостью, особенно самым забытым, ведь именно там находится страждущий лик Иисуса». Преподавая апостольское благословение, папа вверил участников Дня молодежи Успенской Богородице, небесной покровительнице Кутерву.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас просят рассказать о неокатехуменате. Это возвращение к корням христианства или ветер перемен в католической церкви?

0: в ответе на наш вопрос мы будем руководствоваться не личными мнениями, а словами, обращенными к неокатехуменальной общине римскими папами, которые и дали импульс и ориентиры для его развития. Неокатехуменальный путь родился в 60-е годы в Испании. Его основатели Кико Аргуэльо и Кармен Эрнандес создали первую группу для того, чтобы вместе изучать Слово Божье и осуществлять на практике литургическое обновление после Второго Ватиканского собора. Цель неокатехумената – это общинный путь покаяния и обращения, посредством которого верующие все глубже осмысляют принятое крещение. Программным словом, адресованным неокатехуменату, была речь Папы Павла VI, произнесенная в 1974 году во время общей аудиенции. Приветствуя группу священников и мирян из неокатехуменальных общин Италии и других стран, Папа сказал: «Возлюбленные дети, нам известно, что в своих общинах вы вместе стараетесь понять и развить богатство вашего крещения и последствия вашей принадлежности Христу. Это обязательство побуждает вас осознать, что христианская жизнь – это не что иное, как последовательность, постоянная динамика, проистекающая из согласия быть со Христом и продлевать Его пребывание и Его миссию в мире». Здесь святой Папа Павел VI говорит о крещении, о постижении и развитии того, что было принято в этом таинстве. Таким образом, Папа говорит о мистагогическом пути, а не катехуменате как таковом, который заключается в первоначальном приобщении к истинам веры. В этом смысле путь неокатехумената больше обрисовывается именно как возвращение, а не как ветер обновления. Но вернемся к словам Павла VI. Продолжая свое обращение к представителям неокатехуменальных общин, он говорит, что идеи, лежащие в основе их создания, выражают стимул к новому открытию и к возвращению к христианским ценностям, которые как будто были приглушены. Это обращение Папа завершает ободрением и упоминанием о назидательном присутствии Святого Духа. А что это, если не ветер перемен? В той мере, в какой Святой Дух всегда побуждает оставаться на незыблемом камне веры и при этом развиваться, продлевая и обновляя миссию Христа в мире в данное время и в данном конкретном месте. Ведь послание Христа – не камень, а живое слово, обращенное здесь и сегодня каждому человеку. «Признаю в неокатехуменальном пути итинерарий католического становления, ценный для общества и для современности». Так святой Папа Иоанн Павел II писал в 1990 году в своем послании «Онни Квальвольта». Этой цитатой начинается и устав неокатехумената, в первом параграфе которого подчеркивается, что этот путь находится на служении епископа как один из способов осуществления в епархии христианского посвящения и непрерывного воспитания в вере. В послании Онни Квальвольта святой Папа Войтыла причисляет неокатехуменат к новым харизмам, которые особым образом расцветают после Вселенских соборов, как это произошло после Триденского собора и, в этом случае, после Второго Ватиканского. Святейший Отец также подчеркивает миссию этого пути, направленную на тех, кто оставил христианскую веру. Так что, несомненно, это возвращение к истокам. Но в этом же параграфе Войтыла подчеркивает, что неокатехуменальный путь – это одна из групп, помогающих своим членам встать на служение обновления Церкви. Когда впоследствии Папа Иоанн Павел II призвал Церковь к новой евангелизации, неокатехуменальные общины с готовностью ответили на этот призыв. Встречаясь с неокатехуменатом в марте 2015 года, Святейший Отец Франциск сказал, что неокатехуменат – это подлинный дар божественного промысла для Церкви нашего времени. В его основе лежат три церковных измерения – слово, литургия и община, источники множества Господних даров, в особенности призваний к священству и монашеству. Подведем итог. Новое осмысление собственного крещения, новое осознание принадлежности к Церкви. И истоки, и ветер перемен. Традиция никогда не статична. Она живет в каждой новой эпохе, обновляя лик Христовой Церкви, призванной продлевать во времени деяния Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 28 июля, литургическая память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Киевскую Русь. Князь Владимир стоял перед выбором религии – язычество или христианство. Вторая половина IX века, 864 год, христианство приняла Болгария, 928-935 годы – Чехия, 962-992 – Польша. И было очевидно, что только приняв христианство, Русь может стать равноправным партнером для европейских государств. Кроме того, на выбор религии повлияла святая княгиня Ольга, которая воспитывала Владимира. Княгиня Ольга в 955 году приняла крещение и даже предприняла попытку окрестить Русь. Святое крещение Владимир принял уже достаточно зрелым человеком. И, естественно, довольно тяжело в таком возрасте преодолевать привычки, особенно те, которые связаны с определенными удовольствиями. После крещения Владимир качественно и коренным образом изменил свою жизнь, ибо крещение для Владимира было делом нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни. Семена христианства довольно быстро начали приносить свои плоды. Постепенно начало меняться отношение к крепостным, в которых видели своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам Господин, исповедующий христианскую веру.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 27 июля папа вернулся в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где он находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, святейший отец приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед Апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбана. На прошлой неделе святейший отец совершил две частные поездки. Он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино и святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетри, а также монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл, а ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. Более 325 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, охвативших юго-запад Франции и центр Испании. В Испании более 90 тысяч человек были эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. Пожар в провинции Авилы стал самым крупным в новейшей истории страны. Вместе с огнем в мадридском регионе он уничтожил свыше 77 тысяч гектаров. Еще один очаг в провинции Кастельон, где выгорело около 6,5 тысяч гектаров и покинули дома 16 тысяч человек. Архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо попросил включить в чинопоследование святых месс особое прошение о скорейшем прекращении пожаров и о помощи для пострадавших. Архиепархия предложила такую молитву: «Да пробудит Господь в каждом из нас солидарность, заботу о творении и надежду среди испытаний». В пострадавших поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы поддержать людей словом и присутствием. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники — собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда «Каритас». В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами. В епархии Хетафе, где эвакуировали более 19 тысяч человек, церковные власти внимательно следят за развитием событий, благодарят спасателей за труд, поддерживают постоянную связь с пастырями пострадавших приходов. В провинции Авила огонь охватил множество поселков и дошел до природного заповедника долины Ируэлас, одного из самых ценных природных достояний области. Епархия предоставила пострадавшим свои материальные и человеческие ресурсы, оказывая всестороннюю поддержку семьям. Церковь вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех пострадавших и призывает верующих к единству в тяжелые дни. В Албании уже более 2 месяцев продолжаются протесты против строительства элитного туристического комплекса на острове Сазани. Речь идет о проекте, продвигаемом зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на Сазани и в заповедной зоне Звернеце в лагуне Нарта, месте обитания розовых фламинго. Каждый день в Тиране проходят демонстрации и пикеты, преимущественно из молодежи, которые стали движущей силой протестов, уже получивших название «Революции фламинго». Она больше не сосредоточена лишь на строительном или экологическом вопросе, но превратилась в борьбу против коррупции, непрозрачности стратегических инвестиций и эмиграции молодежи. Премьер-министр Албании Эди Рама в различных выступлениях защищает туристический проект, называя его важным этапом для того, чтобы превратить Албанию в объект международного туризма. Глава правительства заявляет, что структуры будут реализованы согласно европейским экологическим стандартам. Католические епископы Албании не оставляют происходящее без внимания. В специальном сообщении поместная епископская конференция пояснила: «Развитие страны в любом случае должно принимать во внимание защиту окружающей среды, а также чужой собственности». Албанские иерархи приводят цитаты из энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». Прогноз воздействия проектов и предпринимательских инициатив на окружающую среду требует прозрачных и подлежащих диалогу политических процессов, а коррупция, которая скрывает в обмен на благосклонность истинное воздействие проекта на окружающую среду, часто приводит к неоднозначным соглашениям, которые ускользают от обязанности информирования и от углубленного обсуждения. Епископы просят ответственных лиц привлечь к обсуждению местные общины и организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Для нас это называется целостным развитием, и оно должно учитывать все измерения человеческой жизни, как индивидуальное, так и общинное. Епископы также отмечают, что само участие в протестах многочисленных молодых людей и целых семей свидетельствует о неудовлетворенности актуальной политической системой. Задача церкви — не находить решения, а ориентировать совесть, пишут епископы. Мы убеждены, что глас народа должен быть услышан и принят во внимание. Политика же должна найти решение внутри политического демократического контекста. Таковы правила европейской демократии, которой мы вдохновляемся. Голос множества людей преследует одну цель – благополучие своих семей и общества, выражая недовольство действиями и бездействием политиков, и его нельзя игнорировать, заявила епископская конференция Албании.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Почему после первого рассказа о творении книга Бытия вновь возвращается к созданию человека? Разве первый рассказ о творении не сказал нам уже всего необходимого? Когда мир уже создан и все занимает свое место, Писание снова возвращает нас не ко всему творению, а к человеку, к тому, вокруг кого теперь разворачивается новый взгляд на творение. В одной из первых бесед этого цикла мы говорили о первом слове книги Бытия – «Берешит» в начале, которое указывает на основание всего существующего. Теперь, когда повествование вновь обращается к тайне человека, в Бытие 2.4 появляется слово «толидот», что значит «происхождение», «родословие», «поколение». Если Берешит говорит о начале и основании всего, то «толидот» приглашает посмотреть на то, что рождается из этого начала. Именно этим словом открывается новая перспектива повествования. Вот происхождение неба и земли при создании их. Слово, переведенное здесь как «происхождение», «толидот», связано с рождением, с появлением поколений. Это то же слово, которое используется в библейских родословиях. Не случайно Евангелие от Матфея начинается не с события, а с длинного ряда имен. Признаемся, когда человек впервые берет в руки Евангелие, он обычно не ждет, что первые строки будут похожи на страницу из семейного архива. Имена следуют одно за другим, и возникает искушение скорее перейти дальше. Однако такое родословие – это не просто перечень имен. Это способ увидеть, что происхождение никогда не бывает случайным, понять, откуда что-то приходит и что уже заключено в его начале. Именно здесь слово «толидот» приводит к вопросу, который касается каждого. Что скрыто в самом происхождении человека? В первой главе книги Бытия человек появляется последним. Все творение словно готовит для него пространство. Рассказ начинается с деяния Бога, который творит словом. Его слово вызывает из небытия свет, небо, землю, растения, животных. Сначала появляется пространство, словно создается сцена. Затем на ней появляются различные действующие лица, и только в конце входит главный персонаж, он входит в уже приготовленный мир. Но во второй главе взгляд меняется. Библия словно приближает нас к человеку и начинает рассказ уже с него. Не происходит никакого противоречия, два рассказа не соперничают между собой, а позволяют увидеть обе стороны одной тайны. В одном случае человек – вершина творения, в другом – человек становится отправной точкой рассказа. Послушаем теперь, как именно текст начинает эту новую перспективу. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Кажется странным, земля уже создана, а кустарника еще нет, трава еще не растет. Перед нами мир, который еще ожидает человека. Заметим одну деталь. Текст называет две причины: отсутствие дождя и отсутствие человека. Дождь – то, что приходит свыше, то, что земля получает как дар. Человек же принимает этот дар и возделывает землю. Перед нами не два независимых действия, а одно движение, в котором действие Бога встречается с участием человека. Это не случайное соседство. Божий дар и человеческое действие не заменяют друг друга. Именно вместе они позволяют творению достигать своей полноты. Христианская традиция называет такую встречу синергией. В этой детали уже содержится ключ к пониманию того места, которое занимает человеческое действие в мире. Книга «Бытия» с самого начала открывает одну из самых удивительных особенностей библейского взгляда на человека. Человек оказывается необходимым участником созданного мира. Это означает, что созданная Богом реальность ожидает человека, который примет ее как дар, будет трудиться в ней и раскроет ее возможности. Но это особое место человека в мире не означает независимости человека от Бога. Здесь скрывается важнейшая тайна. Человек раскрывает свое подлинное достоинство не тогда, когда отделяется от Творца, а тогда, когда остается с ним в единстве, в общении. Только принимая эту связь с Богом и сохраняя ее, человек раскрывает полноту своего призвания.

0: Здесь возникает вопрос. Если человек настолько важен для мира, если Бог доверяет ему такое место в творении, то из чего же создан сам человек? Тот, кому Бог доверяет такое место в мире, оказывается созданным из праха земного. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Нам легко услышать в слове «прах» что-то унизительное, что-то малое, слабое, почти ничтожное. Но библейский текст говорит совсем о другом. Прах – это не унижение человека, а его реальность. Это та самая земная материя, которую Бог берет в свои руки. В этом образе словно открывается нечто очень глубокое. Человек несет на себе след прикосновения Творца. Тот самый прах, который кажется нам чем-то ничтожным, в руках Бога становится пространством, где начинается человеческая жизнь. Но человек — это не только прах. Писание говорит: «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Полнота человеческой жизни раскрывается там, где земное принимает дыхание Бога. Поэтому недостаточно только заботиться о внешней стороне своей жизни. Без молитвы, без Слова Божия, без живого общения с Творцом мы постепенно перестаем жить тем дыханием, которое делает по-настоящему живыми. Можно иметь все необходимое для жизни и все же ощущать внутреннюю пустоту. Прах остается прахом, если не принимает дыхание. Поэтому хранить единство земного и духовного – не отвлеченная идея и не просто благочестивая мысль, а одна из самых глубоких истин о человеке.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 28 июля, литургическая память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Киевскую Русь. Князь Владимир стоял перед выбором религии – язычество или христианство. Вторая половина IX века, 864 год, христианство приняла Болгария, 928-935 годы – Чехия, 962-992 – Польша. И было очевидно, что только приняв христианство, Русь может стать равноправным партнером для европейских государств. Кроме того, на выбор религии повлияла святая княгиня Ольга, которая воспитывала Владимира. Княгиня Ольга в 955 году приняла крещение и даже предприняла попытку окрестить Русь. Святое крещение Владимир принял уже достаточно зрелым человеком. И, естественно, довольно тяжело в таком возрасте преодолевать привычки, особенно те, которые связаны с определенными удовольствиями. После крещения Владимир качественно и коренным образом изменил свою жизнь, ибо крещение для Владимира было делом нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни. Семена христианства довольно быстро начали приносить свои плоды. Постепенно начало меняться отношение к крепостным, в которых видели своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам Господин, исповедующий христианскую веру.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 27 июля папа вернулся в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где он находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, святейший отец приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбана. На прошлой неделе святейший отец совершил две частные поездки. Он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино и святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетри, а также монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл, а ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. Более 325 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, охвативших юго-запад Франции и центр Испании. В Испании более 90 тысяч человек были эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. Пожар в провинции Авилы стал самым крупным в новейшей истории страны. Вместе с огнем в мадридском регионе он уничтожил свыше 77 тысяч гектаров. Еще один очаг в провинции Кастельон, где выгорело около 6,5 тысяч гектаров и покинули дома 16 тысяч человек. Архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо попросил включить в чинопоследование святых месс особое прошение о скорейшем прекращении пожаров и о помощи для пострадавших. Архиепархия предложила такую молитву: «Да пробудит Господь в каждом из нас солидарность, заботу о творении и надежду среди испытаний». В пострадавших поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы поддержать людей словом и присутствием. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники — собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда «Каритас». В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами.

0: поддержку семьям. Церковь вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех пострадавших и призывает верующих к единству в тяжелые дни. В Албании уже более 2 месяцев продолжаются протесты против строительства элитного туристического комплекса на острове Сазани. Речь идет о проекте, продвигаемом зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на Сазани и в заповедной зоне Звернеце в лагуне Нарта, месте обитания розовых фламинго. Каждый день в Тиране проходят демонстрации и пикеты, преимущественно из молодежи, которые стали движущей силой протестов, уже получивших название «Революции фламинго». Она больше не сосредоточена лишь на строительном или экологическом вопросе, но превратилась в борьбу против коррупции, непрозрачности стратегических инвестиций и эмиграции молодежи. Премьер-министр Албании Эди Рама в различных выступлениях защищает туристический проект, называя его важным этапом для того, чтобы превратить Албанию в объект международного туризма. Глава правительства заявляет, что структуры будут реализованы согласно европейским экологическим стандартам. Католические епископы Албании не оставляют происходящее без внимания. В специальном сообщении поместная епископская конференция пояснила: «Развитие страны в любом случае должно принимать во внимание защиту окружающей среды, а также чужой собственности». Албанские иерархи приводят цитаты из энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». Прогноз воздействия проектов и предпринимательских инициатив на окружающую среду требует прозрачных и подлежащих диалогу политических процессов, а коррупция, которая скрывает в обмен на благосклонность истинное воздействие проекта на окружающую среду, часто приводит к неоднозначным соглашениям, которые ускользают от обязанности информирования и от углубленного обсуждения. Епископы просят ответственных лиц привлечь к обсуждению местные общины и организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Для нас это называется целостным развитием, и оно должно учитывать все измерения человеческой жизни, как индивидуальное, так и общинное. Епископы также отмечают, что само участие в протестах многочисленных молодых людей и целых семей свидетельствует о неудовлетворенности актуальной политической системой. Задача церкви не находить решения, а ориентировать совесть, пишут епископы. Мы убеждены, что глас народа должен быть услышан и принят во внимание. Политика же должна найти решение внутри политического демократического контекста. Таковы правила европейской демократии, которой мы вдохновляемся. Голос множества людей преследует одну цель – благополучие своих семей и общества, выражая недовольство действиями и бездействием политиков, и его нельзя игнорировать, заявила епископская конференция Албании.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Почему после первого рассказа о творении книга Бытия вновь возвращается к созданию человека? Разве первый рассказ о творении не сказал нам уже всего необходимого? Когда мир уже создан и все занимает свое место, Писание снова возвращает нас не ко всему творению, а к человеку, к тому, вокруг кого теперь разворачивается новый взгляд на творение. В одной из первых бесед этого цикла мы говорили о первом слове книги Бытия «Берешит» в начале, которое указывает на основание всего существующего. Теперь, когда повествование вновь обращается к тайне человека в Бытие 2.4, появляется слово «толидот», что значит «происхождение», «родословие», «поколение». Если Берешит говорит о начале и основании всего, то «толидот» приглашает посмотреть на то, что рождается из этого начала. Именно этим словом открывается новая перспектива повествования. Вот происхождение неба и земли.

земли при создании их. Слово, переведенное здесь как «происхождение», «толидот», связано с рождением, с появлением поколений. Это то же слово, которое используется в библейских родословиях. Не случайно Евангелие от Матфея начинается не с события, а с длинного ряда имен. Признаемся, когда человек впервые берет в руки Евангелие, он обычно не ждет, что первые строки будут похожи на страницу из семейного архива. Имена следуют одно за другим, и возникает искушение скорее перейти дальше. Однако такое родословие – это не просто перечень имен. Это способ увидеть, что происхождение никогда не бывает случайным, понять, откуда что-то приходит и что уже заключено в его начале. Именно здесь слово «толидот» приводит к вопросу, который касается каждого. Что скрыто в самом происхождении человека? В первой главе книги «Бытия» человек появляется последним. Все творение словно готовит для него пространство. Рассказ начинается с деяния Бога, который творит словом. Его слово вызывает из небытия свет, небо, землю, растения, животных. Сначала появляется пространство, словно создается сцена. Затем на ней появляются различные действующие лица. И только в конце входит главный персонаж. Он входит в уже приготовленный мир. Но во второй главе взгляд меняется. Библия словно приближает нас к человеку и начинает рассказ уже с него. Не происходит никакого противоречия. Два рассказа не соперничают между собой, а позволяют увидеть обе стороны одной тайны. В одном случае человек – вершина творения, в другом – человек становится отправной точкой рассказа. Послушаем теперь, как именно текст начинает эту новую перспективу. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Кажется странным, земля уже создана, а кустарника еще нет, трава еще не растет. Перед нами мир, который еще ожидает человека. Заметим одну деталь. Текст называет две причины – отсутствие дождя и отсутствие человека. Дождь – то, что приходит свыше, то, что земля получает как дар. Человек же принимает этот дар и возделывает землю. Перед нами не два независимых действия, а одно движение, в котором действие Бога встречается с участием человека. Это не случайное соседство. Божий дар и человеческое действие не заменяют друг друга. Именно вместе они позволяют творению достигать своей полноты. Христианская традиция называет такую встречу синергией. В этой детали уже содержится ключ к пониманию того места, которое занимает человеческое действие в мире. Книга «Бытия» с самого начала открывает одну из самых удивительных особенностей библейского взгляда на человека. Человек оказывается необходимым участником созданного мира. Это означает, что созданная Богом реальность ожидает человека, который примет ее как дар, будет трудиться в ней и раскроет ее возможности. Но это особое место человека в мире не означает независимости человека от Бога. Здесь скрывается важнейшая тайна. Человек раскрывает свое подлинное достоинство не тогда, когда отделяется от Творца, а тогда, когда остается с Ним в единстве, в общении. Только принимая эту связь с Богом и сохраняя ее, человек раскрывает полноту своего призвания.

0: Здесь возникает вопрос. Если человек настолько важен для мира, если Бог доверяет ему такое место в творении, то из чего же создан сам человек? Тот, кому Бог доверяет такое место в мире, оказывается созданным из праха земного. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Нам легко услышать в слове «прах» что-то унизительное, что-то малое, слабое, почти ничтожное. Но библейский текст говорит совсем о другом. Прах – это не унижение человека, а его реальность. Это та самая земная материя, которую Бог берет в свои руки. В этом образе словно открывается нечто очень глубокое. Человек несет на себе след прикосновения Творца. Тот самый прах, который кажется нам чем-то ничтожным, в руках Бога становится пространством, где начинается человеческая жизнь. Но человек — это не только прах. Писание говорит: «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Полнота человеческой жизни раскрывается там, где земное принимает дыхание Бога. Поэтому недостаточно только заботиться о внешней стороне своей жизни. Без молитвы, без Слова Божия, без живого общения с Творцом мы постепенно перестаем жить тем дыханием, которое делает по-настоящему живыми. Можно иметь все необходимое для жизни и все же ощущать внутреннюю пустоту. Прах остается прахом, если не принимает дыхание. Поэтому хранить единство земного и духовного – не отвлеченная идея и не просто благочестивая мысль, а одна из самых глубоких истин о человеке.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 июля, литургическая память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Киевскую Русь. Князь Владимир стоял перед выбором религии – язычества или христианства. Вторая половина IX века. 864 год христианство приняла Болгария. 928-935 годы – Чехия. 962-992 – Польша. И было очевидно, что только приняв христианство, Русь может стать равноправным партнером для европейских государств. Кроме того, на выбор религии повлияла святая княгиня Ольга, которая воспитывала Владимира. Княгиня Ольга в 955 году приняла крещение и даже предприняла попытку окрестить Русь. Святое крещение Владимир принял уже достаточно зрелым человеком. И, естественно, довольно тяжело в таком возрасте преодолевать привычки, особенно те, которые связаны с определенными удовольствиями. После крещения Владимир качественно и коренным образом изменил свою жизнь, ибо крещение для Владимира было делом нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни. Семена христианства довольно быстро начали приносить свои плоды. Постепенно начало меняться отношение к крепостным, в которых видели своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам Господин, исповедующий христианскую веру.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 27 июля папа вернулся в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где он находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, святейший отец приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбана. На прошлой неделе святейший отец совершил две частные поездки. Он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино и святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, а также монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл, а ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. Более 325 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, охвативших юго-запад Франции и центр Испании. В Испании более 90 тысяч человек были эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. Пожар в провинции Авилы стал самым крупным в новейшей истории страны. Вместе с огнем в мадридском регионе он уничтожил свыше 77 тысяч гектаров. Еще один очаг в провинции Кастельон, где выгорело около 6,5 тысяч гектаров и покинули дома 16 тысяч человек. Архиепископ Мадрида кардинал Хосе Коба попросил включить в чинопоследование святых месс особое прошение о скорейшем прекращении пожаров и о помощи для пострадавших. Архиепархия предложила такую молитву: «Да пробудит Господь в каждом из нас солидарность, заботу о творении и надежду среди испытаний». В пострадавших поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы поддержать людей словом и присутствием. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники — собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда «Каритас». В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами. В епархии Хетафе, где эвакуировали более 19 тысяч человек, церковные власти внимательно следят за развитием событий, благодарят спасателей за труд, поддерживают постоянную связь с пастырями пострадавших приходов. В провинции Авила огонь охватил множество поселков и дошел до природного заповедника долины Ируэлас, одного из самых ценных природных достояний области. Епархия предоставила пострадавшим свои материальные и человеческие ресурсы, оказывая всестороннюю поддержку семьям. Церковь вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех пострадавших и призывает верующих к единству в тяжелые дни. В Албании уже более 2 месяцев продолжаются протесты против строительства элитного туристического комплекса на острове Сазани. Речь идет о проекте, продвигаемом зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на Сазани и в заповедной зоне Звернеце в лагуне Нарта, месте обитания розовых фламинго. Каждый день в Тиране проходят демонстрации и пикеты, преимущественно из молодежи, которые стали движущей силой протестов, уже получивших название «Революции фламинго». Она больше не сосредоточена лишь на строительном или экологическом вопросе, но превратилась в борьбу против коррупции, непрозрачности стратегических инвестиций и эмиграции молодежи. Премьер-министр Албании Эди Рама в различных выступлениях защищает туристический проект, называя его важным этапом для того, чтобы превратить Албанию в объект международного туризма. Глава правительства заявляет, что структуры будут реализованы согласно европейским экологическим стандартам. Католические епископы Албании не оставляют происходящее без внимания. В специальном сообщении поместная епископская конференция пояснила: «Развитие страны в любом случае должно принимать во внимание защиту окружающей среды, а также чужой собственности». Албанские иерархи приводят цитаты из энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». Прогноз воздействия проектов и предпринимательских инициатив на окружающую среду требует прозрачных и подлежащих диалогу политических процессов, а коррупция, которая скрывает в обмен на благосклонность истинное воздействие проекта на окружающую среду, часто приводит к неоднозначным соглашениям, которые ускользают от обязанности информирования и от углубленного обсуждения. Епископы просят ответственных лиц привлечь к обсуждению местные общины и организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Для нас это называется целостным развитием, и оно должно учитывать все измерения человеческой жизни, как индивидуальное, так и общинное. Епископы также отмечают, что само участие в протестах многочисленных молодых людей и целых семей свидетельствует о неудовлетворенности актуальной политической системой. Задача церкви — не находить решения, а ориентировать совесть, пишут епископы. Мы убеждены, что глас народа должен быть услышан и принят во внимание. Политика же должна найти решение внутри политического демократического контекста. Таковы правила европейской демократии, которой мы вдохновляемся. Голос множества людей преследует одну цель – благополучие своих семей и общества, выражая недовольство действиями и бездействием политиков, и его нельзя игнорировать, заявила епископская конференция Албании.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Почему после первого рассказа о творении книга Бытия вновь возвращается к созданию человека? Разве первый рассказ о творении не сказал нам уже всего необходимого? Когда мир уже создан и все занимает свое место, Писание снова возвращает нас не ко всему творению, а к человеку, к тому, вокруг кого теперь разворачивается новый взгляд на творение. В одной из первых бесед этого цикла мы говорили о первом слове книги Бытия «Берешит» в начале, которое указывает на основание всего существующего. Теперь, когда повествование вновь обращается к тайне человека, в Бытие 2.4 появляется слово «толидот», что значит «происхождение», «родословие», «поколение». Если Берешит говорит о начале и основании всего, то «толидот» приглашает посмотреть на то, что рождается из этого начала. Именно этим словом открывается новая перспектива повествования. Вот происхождение неба и земли при создании их. Слово, переведенное здесь как происхождение, толидот, связано с рождением, с появлением поколений. Это то же слово, которое используется в библейских родословиях. Не случайно Евангелие от Матфея начинается не с события, а с длинного ряда имен. Признаемся, когда человек впервые берет в руки Евангелие, он обычно не ждет, что первые строки будут похожи на страницу из семейного архива. Имена следуют одно за другим, и возникает искушение скорее перейти дальше. Однако такое родословие – это не просто перечень имен. Это способ увидеть, что происхождение никогда не бывает случайным, понять, откуда что-то приходит и что уже заключено в его начале. Именно здесь слово «толидот» приводит к вопросу, который касается каждого. Что скрыто в самом происхождении человека? В первой главе книги Бытия человек появляется последним. Все творение словно готовит для него пространство. Рассказ начинается с деяния Бога, который творит словом. Его слово вызывает из небытия свет, небо, землю, растения, животных. Сначала появляется пространство, словно создается сцена, затем на ней появляются различные действующие лица, и только в конце входит главный персонаж, он входит в уже приготовленный мир. Но во второй главе взгляд меняется. Библия словно приближает нас к человеку и начинает рассказ уже с него. Не происходит никакого противоречия, два рассказа не соперничают между собой, а позволяют увидеть обе стороны одной тайны. В одном случае человек – вершина творения, в другом – человек становится отправной точкой рассказа. Послушаем теперь, как именно текст начинает эту новую перспективу. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Кажется странным, земля уже создана, а кустарника еще нет, трава еще не растет. Перед нами мир, который еще ожидает человека. Заметим одну деталь. Текст называет две причины: отсутствие дождя и отсутствие человека. Дождь – то, что приходит свыше, то, что земля получает как дар. Человек же принимает этот дар и возделывает землю. Перед нами не два независимых действия, а одно движение, в котором действие Бога встречается с участием человека. Это не случайное соседство. Божий дар и человеческое действие не заменяют друг друга. Именно вместе они позволяют творению достигать своей полноты. Христианская традиция называет такую встречу синергией. В этой детали уже содержится ключ к пониманию того места, которое занимает человеческое действие в мире. Книга «Бытия» с самого начала открывает одну из самых удивительных особенностей библейского взгляда на человека. Человек оказывается необходимым участником созданного мира. Это означает, что созданная Богом реальность ожидает человека, который примет ее как дар, будет трудиться в ней и раскроет ее возможности. Но это особое место человека в мире не означает независимости человека от Бога. Здесь скрывается важнейшая тайна. Человек раскрывает свое подлинное достоинство не тогда, когда отделяется от Творца, а тогда, когда остается с ним в единстве, в общении. Только принимая эту связь с Богом и сохраняя ее, человек раскрывает полноту своего призвания.

0: Здесь возникает вопрос. Если человек настолько важен для мира, если Бог доверяет ему такое место в творении, то из чего же создан сам человек? Тот, кому Бог доверяет такое место в мире, оказывается созданным из праха земного. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Нам легко услышать в слове «прах» что-то унизительное, что-то малое, слабое, почти ничтожное. Но библейский текст говорит совсем о другом. Прах – это не унижение человека, а его реальность. Это та самая земная материя, которую Бог берет в свои руки. В этом образе словно открывается нечто очень глубокое. Человек несет на себе след прикосновения Творца. Тот самый прах, который кажется нам чем-то ничтожным, в руках Бога становится пространством, где начинается человеческая жизнь. Но человек — это не только прах. Писание говорит: «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Полнота человеческой жизни раскрывается там, где земное принимает дыхание Бога. Поэтому недостаточно только заботиться о внешней стороне своей жизни. Без молитвы, без Слова Божия, без живого общения с Творцом мы постепенно перестаем жить тем дыханием, которое делает по-настоящему живыми. Можно иметь все необходимое для жизни и все же ощущать внутреннюю пустоту. Прах остается прахом, если не принимает дыхание. Поэтому хранить единство земного и духовного – не отвлеченная идея и не просто благочестивая мысль, а одна из самых глубоких истин о человеке.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!